0: Ostanite pozitivni. Vaš Plus Radio.
1: Река Дунай. Бездан минус 1,9, минус 19.